0: plays here, 24/7.
1: Let's take them back.
0: This is Jams 95.7.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».